наверно, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: С вами Рафа.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

черной книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей. За мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни. У войны свои законы, но бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза, болью возвращается реальность. Каждому дарована судьба или беспристрастная случайность. У войны свои законы, но бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень. Кто-нибудь окажется умнее. Я не верю в купленный покой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

кула, керем бурхат шир халат, мекши зян хэслуге, хаду пат изет ктоге, дихия чине кула, керем бурхат шир халат, мекши зян хэслуге, хаду пат изет шоге, хэхи ама мехтуге, то хабрай абуге, талих чангу салатса, сосахти шарабдан хай, хэхи ама мехтуге, то хабрай абуге, талих чангу санатса, сосахти шарабдан хай.

Сер бай гугай туньяу, худен уже кялау, агама гобет инде, отсана ханца дарай. Сер бай гугай туньяу, худен уже кялау, агама гобет инде, хаду сибу каниги, калчая мина бухе, хади на пале хатлу, тамехи тхаре уна, хаду сибу каниги, калчая мина бухе, хади на пале хатлу. Амехи хвалиуна.

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Берег мой, покажись вдали краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве,

опять, как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Лехвозы да калли им хелидабол.
9: Если дать по ушам, и осел поймет.
10: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Кто там? Лето?
8: Лето!
9: Открой свою дверь в лето!
10: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Я спокойна, я жду отпуск.
8: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
9: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
1: Реклама.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Реклама на радио. Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-292-47-47.
8: Табасаранская поговорка.
9: Ич мяхлай расумчир шул.
10: И на нашей улице будет праздник.
11: Радио «Прибой».

Дагестане 9 часов утра. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского, 67, Ирчика, Заказ, 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Доброе утро, дорогой Дагестан мой, ну и далеко-далеко за его пределы. 10:12 на столичных, и я, Иза Ахметханова, приветствую вас на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня прекрасное воскресенье, 16 августа. За окном легкий дождик, который решил не нарушать наши планы, а скорее добавить уюта этому утру. Несколько дней стояла прохлада, и сегодня она особенно освежающая. Воздух чистый, мягкий, дышится легко. И знаете, в этом есть своя прелесть, когда погода не жаркая, а такая, что хочется взять чашечку чая или кофе и просто слушать любимую музыку. Воскресенье само по себе повод для радости, ну а когда оно такое уютное, когда дождь тихонько барабанит по крышам, а внутри все-таки все еще тепло, тепло по-августовски, и спокойно, это вдвойне приятно. Даже если за окном пасмурно, у нас ведь есть прибой, который звучит ярче любого солнца. Мы будем заряжать вас на весь день, чтобы улыбка не сходила с лиц, но настроение было только на подъем. Я Иза Ахметханова, напомню, вновь с вами, и сегодня у нас будет все. И новинки, и ретро-час, и, конечно, ваш любимый час желаний. Включайте прибой и проведите это воскресенье с нами.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кому-то везет, а кому-то
4: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: Ну, если говорить про голоса родного края, сегодня в эфире премьера от народного артиста Республики Дагестан Руслана Тупеева. Песня называется «Мечта бедняка». Композиция, конечно, не про миллионы, немного шуточная, но это про то, о чем мы все по-настоящему мечтаем. Наверное, о доме, где тепло, о хинкали на столе, о простых земных вещах, которые делают жизнь счастливой. Руслан поет об этом с легкостью и, конечно, улыбкой, так что невольно начинаешь улыбаться вместе с ним. Включайте «Прибой» погромче, новинка уже в эфире.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
12: Для детей старше 12 лет.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Хорошие новости для водителей. Этим воскресным утром город довольно свободен. Ну и пробок мало. Что, согласитесь, радует? По данным Яндекс.Карт, небольшое скопление машин наблюдается лишь на улице Дыхадаева в промежутке от Буйнакского до проспекта Расула Гамзатова. Ну а также небольшое движение на самом проспекте Расула Гамзатова. В остальном ситуация спокойная, но, уважаемые водители, напоминаем вам о важности сохранения спокойствия и выдержки на дорогах в любое время года, ну и в любое время суток. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте взаимовежливы, уважайте пешеходов, ну и других участников движения. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Счастливого пути!

0: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина» – владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: нами навстречу лету. Слушай, прибой.
1: Друзья, уже через несколько минут наш традиционный ретро-час на волнах радиостанции «Прибой» с 11 до 12.00. Время, когда музыка становится не просто звуком, а воспоминанием. Когда винил шуршит, как старый друг, а пластинка хранит в себе целые эпохи. 80-е, 90-е – это не просто годы, это настроение, которое остается с нами навсегда. Те самые песни, которые мы напеваем, даже не замечая. Те самые голоса, которые узнаем с первых аккордов. Сегодня мы откроем музыкальный архив, чтобы вспомнить, как звучало наше детство, юность, первая любовь, голоса, которые не стареют, мелодии, которые хочется слушать снова и снова. Приготовьтесь, друзья, да. Будет тепло, душевно и по-настоящему, по-домашнему, скажем так. Включайтесь в 11.00 ретро-час на волнах радиостанции «Прибой».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Дагестане 11 часов. Прибой. Золотой хит Дагестана.

رأيك معنا يا أبو قبل حتى زي خالي.

Дорогие друзья, я приветствую вас в новом музыкальном часе, да, на волнах любимого радио, Радио Прибой. 11:06 на столичных, и мы начинаем наш ретро-час. Час, где время замирает, ну а музыка становится мостом между прошлым и настоящим. В этом часе мы услышим старинные мелодии, российские хиты и зарубежные композиции, которые когда-то крутили на проигрывателях. Вспомним, кто родился 16 августа, кто написал песни, ставшие голосами целых поколений. Каждая пластинка как дневник эпохи, каждая нота как прикосновение к чему-то настоящему, друзья. С вами, да, я, Иза Ахметханова. Пусть этот час наполнится теплом, ностальгией, той особенной атмосферой, которая бывает только у ретро-музыки. Поехали по волнам воспоминаний.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Друзья, 16 августа – день, когда родилась женщина, которая изменила поп-музыку навсегда. Сегодня свой день рождения празднует Мадонна Луиза Чиконе. Ей исполняется, кстати, 68 лет. Просто представьте, она родилась в небольшом городке Бэй-Сити, штат Мичиган. В 78 году, бросив университет, она отправилась в Нью-Йорк с 35 долларами в кармане, чтобы стать танцовщицей. Ну, работала в закусочных, гардеробщицей, позировала художником, но всегда знала, что ее путь все-таки музыка. И она оказалась права. Первый сингл «Everybody» в 82-м году и альбом «Like a Virgin» в 84-м. И знаете, мир перевернулся. Мадонна стала не просто певицей, а явлением. 7 премий Грэмми, 20 наград MTV VMI, ну, место в зале славы рок-н-ролла, книга рекордов Гиннесса. И знаете, это лишь часть ее наследия. Мадонна всегда умела удивлять, и каждое ее появление на сцене, ну или в клипе, становилось событием. В ее творчестве всегда чувствовался такой вкус к новизне и желание идти против правил. В 2000 году она доказала это снова, выпустив свой 8-й студийный альбом «Music» и с одноименным, кстати, синглом, который мгновенно просто стал гимном нового поколения. Ну, нового поколения на то время. Поздравляем легенду, в честь Мадонны прямо сейчас звучит ее хит «Music», песня, которая останется в истории, мне кажется, навсегда. Она актуальна и на сегодняшний день.
2: Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Друзья, сегодня 16 августа, день, когда мир вспоминает человека, который также изменил музыку навсегда. Элвис Пресли, король рок-н-ролла. Да, ему бы исполнилось, вернее, ему было всего 42 года. Да, я уже бегу наперед, он ушел из жизни именно 16 августа 77 года, а родился в 35 году, 8 января, в Тьюпелло, штат Миссисипи. И в бедной семье, кстати, в 54 году случайная запись в студии Сэма Филлипса запустила его звездную карьеру. Он соединил кантри и немного блюза, создав новый стиль рокабили, и мир уже не был прежним. За свою карьеру он записал более 600 песен, снялся в 31 фильме, получил 3 премии Грэмми и был одним из самых первых, кто вошел в зал славы рок-н-ролла, друзья. Более миллиарда проданных пластинок, его рекорд до сих пор никто не побил. И сегодня в Мемфисе, на его родине, тысячи поклонников собираются на неделю Элвиса. С концертами, турниром по карате, кстати, и сотнями двойников, которые создают образ короля. В честь великого Элвиса Пресли в нашем ретро-эфире звучит один из его бессменных хитов. Слушаем и вспоминаем.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: второй час на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, ретро-машина возвращается в настоящее. Наш ретро-час завершил свое вещание, но мы не прощаемся. Мы переходим в новый музыкальный час, тем более в ваш любимый час желаний. Да, с 12 до 13.00 я, Иза Ахметханова, осуществлю все ваши музыкальные пожелания. Заказывайте любимые песни, передавайте приветы, поздравляйте близких, пишите к нам Макс, ну и, конечно, WhatsApp по номеру 8-900-88-291-1007. Я жду ваши сообщения, час желаний начинается совсем скоро.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, наконец-то стартует ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Я Иза Ахметханова на связи в этот воскресный день. Принимаю ваши заявочки, приветы, поздравления, ну и заказы любимых песен. Имейте в виду, ваши сообщения долетят далеко-далеко за пределы республики. Посредством интернета нас могут даже слушать по всему миру. Радио «Прибой» с вами на связи постоянно. Где бы вы ни были, мы слышим вас и вы слышите нас. Итак, первое сообщение, друзья, которая к нам поступила из Краснодара. «Привет, солнце! Дагестану привет! Были в гостях, остались под впечатлением. Добрый народ, красивая природа и, конечно, музыка». И она просит поставить композицию Евы Власовой «Дагестан». Написала нам Наталья. Ну, Наталья, друзья из Краснодара, спасибо за такие слова теплые. Мы рады, что вы полюбили наш край. Ну, гости из другого региона пишут, что ее покорил Дагестан. Кухня, пейзажи, природа и, конечно, наша музыка, в которой столько огня и на самом деле экспрессии. Это признание особенно ценно, потому что оно идет от сердца. Но пусть эта музыка Евы Власовой станет ответом на ту любовь, которую вы почувствовали к нашему краю. Приезжайте еще, Дагестан всегда открыт гостям. Композиция обязательно прозвучит. Далее, друзья, еще одно сообщение у нас такого характера. «Доброго дня суток! Есть у вас Адалят Щукюров с песней «Дождь». А посвящаю данную композицию Ибрагимовой Мадине. Заранее спасибо». Ну и далее инициалы К-Ю-Ща. Ну что ж, Мадина Ибрагимова, если вы слушаете, вам посвящение. Композиция Адалята Щукюрова «Дождь». Пусть этот трек станет теплым напоминанием о том, что кто-то думает о вас. Далее еще одно СМС вдогоночку, друзья. И за привет всем, кто сегодня в эфире. Хорошего воскресного дня и отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, что-то в исполнении Асламбека Идрисова, например, в дуэт с Залиной Магомедовой песни «Пламя любви». Ну, этот привет долетел до всех, кто сейчас с нами на волнах радиостанции «Прибой». Воскресенье – день, когда хочется, чтобы музыка была не просто фоном, а, конечно, дыханием. Хорошего дня вам и вашим близким. Ну и для вас звучит Асламбек Идрисов, Залина Магомедова с песней «Пламя любви». Слушаем и заряжаемся, друзья. Друзья, также наш час желаний проходит, хочу напомнить, при поддержке ювелирного салона «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам, помогая сохранять самые теплые моменты в драгоценных камнях и металлах. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой и сияющей.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: сосма. Поздравления! Приветливое радио!
1: Друзья, мы продолжаем час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Мы плывем по волнам любимой музыки, согреваемся словами, которые летят в эфир, и, конечно, заказываем любимые треки, друзья. Пишите, не стесняйтесь, дарите тепло себе, ну и всем вокруг. Номер прежний в Максе и в WhatsApp'е 8-988-291-1007. Я жду ваши сообщения, несколько уже имеются. Ассаламу алейкум всем радиослушателям и вам из Ахметханова. Желаю хорошего эфира. С нами слушаем вашу музыку. Сегодня такая дождливая погода. Дома слушаем «Прибой», так хочется спать. Спим и слушаем вас. Поставьте, пожалуйста, для нас, актеров Кумыкского театра, для Сынеат и Маги, песню Альпият Алиевой «Восточную», что-нибудь ее, в ее исполнении от актеров Кумыкского театра. Как раз от Маги и Сынеат. Ну, алейкум ассалам, дорогие наши слушатели. Спасибо вам за теплые слова. Мы тоже очень рады, что вы с нами даже в такую дождливую погоду. Слушать «Прибой», спать под шум дождя – это, согласитесь, лучшее воскресное занятие. Передаем пламенный привет, да, всем актерам Кумыкского театра, именно вам, Сынеат и Мага. Пусть ваш отдых продолжается с комфортом. Ну и для вас, и для всех, кто любит восточные мелодии, звучит песня Альпият Алиевой под названием «Ты придешь». Далее еще несколько смс. Иза, здравствуйте. Мы с семьей сегодня на пикнике в горах. Настроение отличное. Хотим услышать что-то душевное и красивое. Например, «Алию, первую любовь» от семьи Абдулаевых. Но семья Абдулаевых, это звучит как идеальное воскресенье, пикник в горах, горы, природа, близкие рядом. Пусть эта песня станет еще одним ярким штрихом вашего дня. Да, «Алия, первая любовь» на лезгинском языке обязательно прозвучит. Далее еще одно смс вдогоночку, друзья. Иза, привет, сегодня у моего сына день рождения. Ему 7 лет. Хочу поздравить его через радио песней Дэвида Гетты и Сии от мамы из Махачкалы. Ну, с днем рождения от всего нашего коллектива, от радиостанции «Прибой». Поздравляем с днем рождения. Пусть он растет здоровым, счастливым и обязательно верит в чудеса. Но эта песня звучит специально для него. Друзья, напоминаю, что наш час желания проходит при поддержке ювелирного салона «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама».

0: Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, час желаний продолжается. Музыка звучит, слова летят в эфир, и мы вместе создаем это воскресное настроение. Не упустите момент, заказывайте свои любимые песни, поздравляйте близких, передавайте приветы. Все для вас, друзья. СМС Макса и WhatsApp приветствуется по номеру 8-988-291-1007. Вот такой СМС. И за добрый день, пожалуйста, можно еще сисикейч включить? У нас в огнях нету дождя. Вот такое сообщение, друзья. Это сообщение, наверное, отдельная все-таки история. Сообщение из Дагогней. Наши постоянные слушатели. Специально для вас, для всех, кто оттуда. Рады, что у вас нет дождя. Но приезжайте освежаться и к нам в столицу. Обязательно сисикейч прозвучит. Ну, далее еще одно, друзья, СМС. Оно загружается. Постараюсь его зачитать. Так. Ассаламу алейкум, радиоприбой, вам, уважаемая Иза Ахметханова. Хочу пожелать моим коллегам-экспедиторам и водителям, а также торговым представителям, всем, кто связан с этой работой, всем хорошего настроения. И поставьте, пожалуйста, песню «Пандур», новинка 26-го года. Всем удачи, берегите себя и своих близких. От Абдулы с Махачкалы, который работает в фирме «Инзаре», чеченские серноводские минеральные воды в Махачкале. Вот такое очаровательное сообщение, и вам, алейкум ассалам, обязательно прозвучит специально для вас, для всех тех, кого вы перечислили, для поднятия настроения и отличного самочувствия. Композиция «Когда звучит пандур» 26-го года обязательно, друзья, прозвучит. Ну, а я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, час желаний завершен на сегодня. Ну, вечером обязательно он повторится, и мое эфирное время с вами на сегодня подошло к концу. Я благодарю вас за каждое сообщение, за каждую историю, за ваше тепло и, конечно, доверие. Сегодняшний эфир получился душевным, ярким, по-настоящему живым. Желаю вам потрясающего воскресенья. Отдохните сегодня по полной, наберите сил, зарядитесь энергией и позвольте себе просто быть счастливыми. Ну, а теперь я оставлю вас с нашей очаровательной, позитивной и яркой ведущей Зухрой Камаловой. Она подарит вам еще больше хорошей музыки и отличного настроения, так что, друзья, не переключайтесь. Ну, а с вами была я, Иза Ахметханова. Радио «Прибой». До новых встреч. Пока-пока.

0: Даниэль Ганрунов и Гульхан Умгаджиев в завершении очередного музыкального часа эфира радиостанции «Прибой». Все для тебя, все для вас, друзья. И, конечно, сегодня можно пожелать не только веселого, позитивного и активного воскресенья. Пусть сегодня все получится. В это воскресенье внезапно сбудется ваши заветные желания. Ну, а день выходной пусть будет наполнен приятными ощущениями, добрыми мгновениями, радостными встречами, счастливыми улыбками и удачными делами. В студии Зухра Камалова. Здравствуйте.
1: В Дагестане 13 часов.

Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушерка. Кушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: чудесная композиция «Мечта бедняка», так и называется песня в исполнении Руслана Тупиева. Известный исполнитель песен на чеченском, на русском языке с Хасавюрта, друзья, и вот новинка «Мечта бедняка». Надеюсь, вы не только послушали эту песню, но еще и решили подвигаться. Движение – это жизнь, но что касается погоды, то она всегда благоволит, и об этом более подробно.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Напомню, день воскресный продолжается. В Махачкале ожидается кратковременный дождь, температура уже 22 градуса. Кратковременный дождь сохранится в вечернее время, геомагнитное поле спокойное, ветер умеренный, юго-восточный, с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, волнение моря легкое, температура морской воды в акватории Махачкалы 26 градусов. Отправимся в Кизляр. В Кизляре 27, облачная погода, вечером возможно осадки в виде дождя. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 22 градуса, кратковременный дождь, ветер также умеренно юго-восточного направления. В Буйнакске 18 градусов, тоже идет дождь. Осадки сохранятся в вечернее время. В Избербаше кратковременный дождь, температура 22. В Дербенте 23 градуса, также кратковременный дождь. Ну а вечером осадки более обильные. Температура морской воды плюс 27. Ветер легкий северный до 5 метров в секунду.

0: твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-592-47-47.

0: Эрнест Геворгян, Гор Мартиросян, Махачкала, именно так называется композиция. Друзья, ну что, у нас подошло время для рубрики «Сюрприз».
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Ну, как вы уже догадались, мечту мы будем исполнять для тех, кто постарался сделать приятное родным и близким. Пришло нам сообщение на номер 988-291-1007. Сообщение от Аминат, от дочери Аминат из Махачкалы. И от всей души она сегодня поздравляет свою мамочку Джавгарат с днем рождения. Мамочка любимая, родная, с днем рождения, милая моя. Пусть душа твоя тревог не знает, солнце светит ярко для тебя. Будь всегда здорова и любима, радостно, красиво, как всегда. Оставайся самой нежной, милой, мамочка, я так люблю тебя. Ну что, от Аминат для мамочки Джавгарат, Курбан Адамов, Абакар, ассаламу алейкум. Песня на даргинском языке.

Бакар Курбан Адамов, ассаламу алейкум. Так называется композиция, которая прозвучала сегодня для мамочки Джавгарат из Махачкалы, дочери Аминат. Это был подарок от души, со всей любовью, пожелания мои. С днем рождения, мамуля, ты здоровья береги.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радио Прибой.

0: Дагестане 14 часов.
1: Айлиза, это именно так называется композиция Рустама Ахмедханова, который завершил очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Сегодня у нас 16 августа, у микрофона Зухра Камалова. Поприветствую всех, кто только что к нам подключился. И хочется пожелать в этот выходной не думать о делах, познать гармонию, покой и утонуть в мечтах. Чудесного воскресного вам дня!

перевала времени менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: Реклама на радио.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
2: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Рано или поздно к этому приходят все.
10: Реклама на радио «Прибой».
9: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Постой, постой, погоди. Ну, по крайней мере, именно так. Постой, Билли Кабасов. Это новая работа в рубрике «Премьера песни». Ну, как говорится, о любви можно говорить, но поступки говорят сами за себя. Кстати, не только поговорить, но еще и можно подарком одарить. Для кого-то это что-то духовное, для кого-то материальное, для кого-то это музыкальный подбор. Ну, для этого у нас есть предложение 8988-291-1007. Песни можно сказать все, или, по крайней мере, постараться это сделать с помощью сообщений любым способом на этот номер 8988-291-1007. Конечно, вечерний выпуск программ «Час желания» тоже вас ожидает, ну и рубрика «Сюрприз не за горами». Ну, а что касается нашего эфира, то мы не только предлагаем музыку, но еще и полезную информацию. Сегодня есть несколько памятных дат, ну, например, День памяти Элвиса Пресли. В США отмечается День Джокера, посвящен главному злодею из комиксов. Вот. Есть еще День чуда своими руками, праздник, когда каждый может совершить небольшой добрый поступок или смастерить что-нибудь необычное, поверив в собственные силы. А еще Шоколада, да, именно так называется праздник во Франции, и именно о нем хотелось бы побольше рассказать. Любите ли вы шоколад так же, как люблю его я? Не знаю. Ну, наверняка этому, особенно горячему шоколаду, есть много интересных свойств, полезных. И, кстати, этот праздник 16 августа во Франции отмечается там традиционный фестиваль, который так и называется «Шоколада Дам». Он проходит в деревне Палауды, Сырдань, расположенной в регионе Лангедок-Руссельона. История, конечно, этого праздника насчитывает более 300 лет. По одной из легенд, традиция зародилась после празднования Успения Богородицы, после 15 августа. И в этот день жители деревни веселились, употребляли много, так скажем, вина. Ну, а на следующее утро многие страдали от похмелья. Вот местный шоколатье начал предлагать односельчанам горячий шоколад, утверждая, что это помогает вернуть бодрость духа. Со временем этот жест доброй воли превратился в ежегодный ритуал, когда организуется даже муниципальная ассоциация. И вот рано утром на улице Палау де Сердани устанавливают большие медные котлы, в которых варят ароматный шоколад. В 11 часов шоколатье трубят в трубы, подавая сигнал к началу празднества. Для приготовления напитка используется специальный рецепт, и он хранится в секрете. Традиционно шоколад варится в больших котлах над открытым огнем. Фестиваль, конечно, привлекает тысячи гостей, среди которых не только местные жители, но и туристы. Я же предлагаю вам насладиться музыкой, которая вам напомнит о том, что есть хорошее настроение, радостное настроение, и негоже нам от него отказываться.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: счастливого пути хочется пожелать всем тем, кто сейчас отправляется, возможно, за пределы Республики Дагестан. И напротив, всех тех, кто приехал сюда к нам отдыхать, наслаждаться жизнью, делать это на полную мощь. Ну, а если у вас есть чемоданчик, может быть, он не совсем желтый, так что разберите, что там кому-то раздарить, а может быть, напротив, увезти с собой домой. Ну, а что касается нашего эфира, то совсем скоро Алекс Орен, и что-нибудь на узбекском предложу. Вахит Аюба в ближайшие 15 минут, ну и ваша песня любимая также может прозвучать. 8-9-8-8-2-91-10-07. Ну, несмотря на сувенир, друзья, вы можете из Дагестана увести только хорошее настроение, отличные эмоции и, конечно, приятные впечатления. Ну, а что касается нашего эфира, мы продолжим.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова.

0: Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: пробки на дорогах.
1: Ну что, друзья, мы вернемся сюда на автодороге Махачкалы и выезд из как раз-таки города. Довольно длительная пробка наблюдается по Хасавюртовскому шоссе при выезде из Махачкалы, начиная задолго от начала селения Каркмаскала до переезда. Она более длительная, и практически машины стоят ближе к переезду. А также в связи с ремонтными работами до переезда небольшое замедление движения. Наблюдается замедление движения по федеральной трассе от Новолакского до улицы Даниялова по проспекту Казбекова и небольшой участок в районе Северного автовокзала. В связи с ДТП на участке проспекта Шамиля небольшое замедление движения, а также от Восточного рынка не только по проспекту Шамиля, но еще и по улице Ирчи Казака, как раз таки до проспекта Гамидова. Стойкое замедление движения, почти практически стоят, а также по Ирчи Казака в направлении к проспекту Гамидова. ДТП наблюдается на нескольких участках по проспекту Расул Гамзатова, а также по проспекту по Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расул Гамзатова. Все остальное у нас свободно, более-менее, и, конечно, еще хотелось бы ознакомить всех водителей с обстановкой на автодорогах республики. В Гиргебельском районе на автомобильной дороге регионального значения граница Чеченской республики Ботлих-Хунзах, Араканская площадка на участке 133 километр плюс 082 Красный мост. Временно закрыто движение автотранспорта. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районами и Бештинским участком перенаправлено по альтернативным маршрутам. Махачкала, Буйнакск, Временный поселок, Тлох, Харахи, Хунзах, Чалда. А также Махачкала, Леваши, Гиргебель, Курми, Гунибская ГЭС, Карадах, Чалда. В Тляратинском районе из-за размыва опоры и деформации пролетного строения моста прервано транспортное сообщение с населенным пунктом Талцух. Ведутся работы по устройству временной переправы. В Унсукульском районе на автомобильной дороге Раканская площадка, Унсукуль-Сагринский мост, это участок Шамилькала, временный поселок, движение автотранспорта обеспечено по временной схеме в ночное время с 18.00 до 8 часов утра.
0: Пробки на дорогах.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизельюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 15 часов.
1: Слушайте внимательно.
0: Новинка на радио «Прибой».

0: Джун Гутей. Именно так называется композиция на кумыкском языке Лилы Алиевой. Это рубрика «Премьера песни», который открыл наш новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибыль». Студия Зухра Камалова. Знаете, немного об истории Джунгутая. Вообще-то, наверное, речь идет, скорее всего, о Нижнем Джунгутае, так как рядом в километре расположено аварское село Верхний Джунгутай. И история этого села связана с историей Дагестана и полна драматических событий. Ну, например, согласно народным сказаниям, основатели Нижнего Джунгутая, как и некоторых соседних поселений, таких как Казанища, Дургили, выходцы из разрушенного Тамерланом кумы средневекового города Аркас. Еще в начале 20 века сохранялась связь земли вокруг Аркаса, в частности гора Алдасара. Они числились за Нижней Джунгутайской сельской общиной. Есть и другие легенды, ну, например, они рассказывают, что житель Верхнего Джунгутая облюбовал поляну в лесу над речкой Аулозин и поставил шалаш, вокруг которого со временем выросли сакли. Так и возник Нижний Джунгутай. Другое предание связывает появление села с необычным поведением кур. Они регулярно убегали в лес, и Аксакал посоветовал горцам последовать за ними, так и основали новый хутор. А еще существует версия, что название восходит к имени сына Чингисхана Джагатая, а в лесах вокруг села росло много кизила, по-кумыкски чум. Поэтому сначала аул могли назвать Чумкент, позже Джумкент, а затем уже Джоутай. Вот, в 17-19 веках Нижний Джунгутай был столицей Мехтулинского ханства, и в состав ханства входило 13 сел, Большой и Малый Джунгутай, Дургили, Какашура, Параул, Урма, Дуранги, Апши, Ашкент, Охли, Кулицма, Аймаки и Чохли. Немного истории, друзья, в нашем эфире.
1: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
10: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Касте никому не отдам. Ну, конечно, друзья, это так вот метафорически. На самом деле, человек хочет показать, насколько тот человек дурак. Ну, по крайней мере, надо удержать и постараться это сделать. Если человек действительно вам нужен, и вы можете только оценить это через время. Конечно, чтобы удержать, нужно не только желание, но еще и возможности. А возможности всегда можно найти. Самое главное, не искать причины этого не делать. Ну, а что касается нашего эфира, друзья, мы продолжим. «Сеньорита», так называется композиция. Совсем скоро вы ее услышите. Хасбулат Рахманов, «Если ты станешь моей», видимо, в продолжение нашей тематики. Ну и прямо сейчас.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Итак, отправимся сначала в Махачкалу, столицу Дагестана. Там 23 градуса, у нас пасмурная погода. Вечером после 18:00 нам обещают кратковременный дождь. Ночью тоже такие же осадки. И утром, кстати, ночью температура 22, утром уже 26 градусов. Ветер слабый, юго-восточный, с порывами до 8, а вечером до 6 метров в секунду. Относительная влажность 75%, облачность 100%, это даже не обсуждаем, но атмосферное давление около нормы, волнение небольшое, температура воды в Каспии 26 градусов. В Кизляре у нас 27, облачная погода вечером и ночью, ожидается кратковременный дождь, ветер умеренный. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 22, кратковременный дождь, сохраняет свои осадки до утра завтрашнего, дальше завтра нам обещают 27 уже тепла. В Буйнакске 18, кратковременный дождь, температура ночью 16, днем завтра 22 градуса. В Избербаше 22, пасмурная погода, ночью ожидается дождь кратковременный, и температура достигнет 22, завтра нам обещают 26, повышение температуры на всей протяженности Дагестана. И, наконец, в Дербенте 23, пасмурная погода, ночью дождь кратковременный под утро, температура 22-21 ночью, завтра днем 25.
1: Ты не один. Прибой. Вместе с тобой.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Баллада «Сайлинка» изначально была выпущена шотландским фолк-рок-дуэтом в 1972 году. Монолог романтического моряка «Возвращение домой» под распевную мелодию был написан басистом Гэвином Сазерлендом. Ну а в нашем эфире Род Стюарт, который был фанатом этого дуэта, привнес свою песню собственный смысл, также связанный с тоской по дому. Налоговая ставка Великобритании не оставила ему другого выбора, кроме того, как оставить друзей, семью, перебравшись за океан в Америку. Род Стюарт записал свою версию в студии в штате Алабама в 1975. Конечно, эта работа стала для Рода Стюарта испытанием. Звонок из студии разбудил его в 10 утра. На запись нужно было явиться через полчаса в такую рань. Но, кроме того, в студии не было ни капли алкоголя. Род Стюарт привык ради пущего куража немного принимать на грудь перед записью. Но здесь ему пришлось изменить привычки. И как он писал когда-то, это единственная песня, которую я когда-либо записал без выпивки. Ну, действительно, шедевр так и получился. Так что, друзья, все, что не делается, все к лучшему. Ну, а что касается нашего эфира, то совсем скоро, буквально через час, с 17 до 18, целый час ваших приветов и музыкальных подарков. Но во второй половине часа у нас рубрика «Сюрприз». И этот час не исключение из правил.
1: И приветы, и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: На этот номер, кстати, в любом варианте приходят ваши сообщения. И вот одно из них. Правда, не знаю, откуда нам прислали это сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу передать салам своему папе Расулу. Пишет сын Саид. Вот. И прошу включить песню про папу на кумыкском языке. Отцам посвящается Наида Абдуллаева в рубрике «Сюрприз».

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Горянка Магомед Абасов открыл новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, в лирике, в песнях красоту горянки часто сравнивали с природными образами. Красиво, как цветок розы, глаза черны, как плоды созревшего винограда, стройна, как горная лань. Конечно, конкретные детали сильно различались у разных народов, скажем, у аварцев, даргинцев, чеченцев, карачаевцев и других, поэтому картина всегда мозаична. Но общий контур, сочетание глубокой внутренней силы, важной роли в семье, особого места в культуре прослеживается четко. Кстати, друзья, в фольклоре и литературе воспевались чистота, скромность, благородство, верность, трудолюбие, одновременно твердость духа горянки. И видели, как нравственный ориентир, духовную силу, которая сплачивала семью, и этот образ развивали писатели. Например, Расул Гамзатов написал поэму «Горянка», где показал героиню нового времени, которая боролась с устаревшими предрассудками. Ну и, конечно, вдохновленные произведением появились такие культурные объекты о горянке, как балет Мурата Кожлаева, художественный фильм с таким названием. Ну а в нашем эфире композиция от Магомеда Абасова. Ну что, друзья, мы перешли к границу нового, в студии Зухра Камалова. Доброго, приятного воскресного дня!
1: Озера синие, как родины глаза, смахнет ресницами пшеница на ветру, сугробы зимние и летняя гроза, из моей памяти невзгоды.

0: Саида Эмирасланова, «Красивые глаза», так называется песня на лезгинском языке, друзья. Ну, как красивые глаза вы можете представить, особенно те, кому хотите посвятить что-то приятное. Можно это сделать в программе «Час желаний» с 17 до 18. Напомню, что у нас сегодня день воскресный, поэтому с 18 до 19 будет сегодня хит-парад российских песен. Ну, а чтобы успеть поучаствовать в программе по заявкам, нужно уже направлять нам сообщение на номер 8-9-8-8-2-91-10-07. Любым способом вам возможным. Ну, а что касается музыкальной подборки, сразу после небольшого информационного блока Руслан Тупиев, «Мечта бедняка», «Арабские мотивы», «Нюша» и не только.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 780219, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: А время оно-то не лечит, оно заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль или новую любовь. Ну что, у нас время любить, Нюша, а у нас время рассказать о пробках.
1: Пробки на дорогах.
0: И что у нас тут показывают Яндекс.Карты? Хасавюртовское шоссе в обоих направлениях к железнодорожному переезду. Небольшие пробки. Кстати, пробка уменьшилась, особенно после селения Каркмаскала до переезда на Тюбе. Что касается черты города, то у нас существенное замедление движения от Хаджи Булача по проспекту Шамиля до проспекта Гамидова, а также по Ирчи-Казака до проспекта Гамидова и в направлении от Яракского до Гамидова. Небольшой участок на перекрестке по проспекту Шамиля ближе к Гамидова у нас в обратном направлении. И, как всегда, по улице Яракского наблюдаются заторы немного по Батырая. Так, от Кумыкского театра почти до Каркмасова по Дахадаева. И по улице Каркмасова от Магомеда Гаджиева также вплоть до Дахадаева. Замедление движения. И есть, ну, по крайней мере, вот такая у нас ситуация, потому как все остальное свободно, так что, друзья, наслаждаемся ездой по свободным дорогам. И напомню еще раз, на сегодняшнее число, на 16 августа на 10:00, некоторые ограничения на дорогах нашего региона, Республики Дагестан, для всех тех, кто выезжает за пределы Махачкалы, в горные районы, в Гергебельском районе, на автомобильной дороге регионального значения, граница Чечен Республики, Ботлих, Хунзах, Араканская площадка на участке километр 133 плюс 082, Красный мост, временно закрыто движение автотранспорта, там ведутся аварийно-восстановительные работы, транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тлеротинским районами, Бештинским участком перенаправлено по альтернативным маршрутам. Итак, Махачкала, Буйнакск, временный поселок Тлох, Харахи, Хунзах, Чалда, а также Махачкала, Леваши, Гергебель, Курми, Гунипская ГЭС, Карадах и Чалда. В Тлеротинском районе из-за размыва опоры и деформации пролетного строения моста прервано транспортное сообщение с населенным пунктом Талцух. Ведутся работы по устройству временной переправы. И в Унсукульском районе на автомобильной дороге Раканская площадка Унсукуль, Сагринский мост, это участок Шамилькала, временный поселок. Движение автотранспорта обеспечено по временной схеме, то есть в ночное время с 18:00 до 8:00 часов утра.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

История сотрудничества Эрос Рамазотти Шир действительно интересная. Сложилось из совпадения творческих планов, удачного сочетания голосов и личной симпатии. И вот нюансы. В 1997 году, именно тогда все и началось, продюсер Робби Бьюкенен предложил идею дуэта. Он увидел, как контрастные тембры, мягкий эмоциональный баритон Рамазотти и мощный драматичный вокал Шир могут отлично дополнять друг друга. И в том же году артисты познакомились на церемонии Music Awards в Монако и сразу нашли общий язык. Ну и события развивались в следующем порядке. В августе, да, вот август интересный месяц, но 1997 год Рамазотти отправил Шир демоверсию песни с рабочим названием «PewDiePie». Больше, чем это. Шир ответила через неделю, предложила доработать текст, добавить английские куплеты, и так окончательно сформировался финальный вариант «PewDiePie» в переводе «Больше, чем можешь». Кстати, это название тоже придумала Шир, она неплохо говорила и говорит по-итальянски. В студии записывали вокальные партии отдельно, но финальный микс создавали вживую. Это помогло сохранить неожиданность, спонтанность и особую химию в звучании. Конечно, только лучшая музыка, а еще по вашим заявкам и ваши музыкальные приветы совсем скоро в 17:00. Успейте направить нам заявку любым способом, какой вы имеете под рукой. Самое главное, запоминайте номер для сообщений 8988 МТС 291 1007.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

«Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Дагестане 17 часов. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: В студии Зухра Камалова. Программу пройдем с вами вместе. И, конечно, буду исполнять желание, музыкальные пристрастия в разумных пределах. И, знаете, мне эта фраза очень нравится. Ну, не знаю, как вам, я уже, в общем-то, принарядилась. Жаль, что вы не видите. Я от всей души буду вас приветствовать, а также приветствовать и благодарить нашего спонсора программы «Час желания» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия. И профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего. Ну что, друзья, вы можете написать нам любым способом вам доступным. Главное, номер телефона помним или записываем: 988 МТС 291-1007. 291-1007. Желаю всем беззаботного воскресного продолжения дня. Можно спокойно отдохнуть, помечтать. Пусть день прекрасный, а вечер теплый, спокойный и, самое главное, вместе с нами.
0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Час желаний. За что мы любим наших слушателей? Потому как они откликаются сразу. Это, так скажем, ответная реакция говорит о том, что вы вместе с нами. Приятно слышать, приятно читать, приятно видеть, что вы по ту сторону приемника. Кстати, можно слушать нас не только по радиоприемникам, но еще в социальных сетях. Передайте всем знакомым и можете ссылочку скачать и обязательно им направить. Где бы вы ни находились, здесь, в Дагестане, за пределами нашей родины России, в любом случае, ВК Музыка, Одноклассники, цифровые платформы, Яндекс.Музыка, МТС.Музыка, приложение «Звук», через все умные колонки, Алиса, Маруся, Салют. Оставайтесь с нами на одной волне, и сеть интернет нам в помощь. Вот. Ну и, конечно, успейте направить нам сообщение. С композицией мы с вами определимся. И вот первое сообщение, с которого я с удовольствием начну. Добрый день, уважаемые ведущие радиостанции «Прибой» Зухра Камалова. Добрый. Пишем вам из поселка Семендер, Махачкала. Хочу подарить песню для моего дорогого человека. Зовут его Тагир Сулайбан Кадирович. Он ваш постоянный слушатель. И без перебоя уже 8 лет слушает радиостанцию «Прибой». И хотелось бы подарить ему песню в исполнении группы «Яла» — «Учкудук, три колодца». Ну что, сделаем это с удовольствием. Для вас, Тагир Сулайбан Кадирович. Делайте погромче.
0: Телефон прямого эфира 8 988 2 91 10 07.

0: Именно так называется композиция группы «Яла». Сегодня для Тагира Сулайбан Кадировича из поселка Семендер, Махачкала, от любящей супруги. Ну и, конечно, друзья, здоровья мы пожелаем непременно. Так, движемся дальше, и у нас следующего содержания сообщение. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Хочу передать приветы в селение Анчих, а также селение Арацетли Ахвахского района. Хотелось бы сегодня поздравить свою мамочку, пожелать маме здоровья, счастья, благополучия. Самое хорошее я пожелаю маме. И подарите ей песню в исполнении Дианы Гурцкой. А еще пусть мамочке улыбка никогда не сходит с лица. Новый день приносит лишь положительные эмоции. Пусть все твои мечты и задумки непременно сбываются. Будь счастлива, энергично, расцветая с каждым днем все больше и больше. Ну а мы постараемся сделать так, чтобы все эти пожелания обязательно сбылись.
1: Час желаний.
2: Привет всем! Это я, Гурцкая Диана. Слушайте радио «Прибой». Это самое клевое радио.
1: Только лучшая музыка.
3: Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить.

Диана Гурская, ты знаешь, мама, эта композиция сегодня прозвучала так же, как и привет от Селения Анчих и Селения Рацетли, и специально для мамочки, которую любит, желает ей здоровья, счастья и благополучия. Ну что, друзья, берегите своих мам, пока они есть рядом с вами, общайтесь с ними побольше, лелейте их, и, конечно, благодарите за то, что они дали нам жизнь. Ну, а мы движемся дальше. И следующая композиция «Дождь» в исполнении Далята Шукурова сегодня отправляется в город Махачкала специально для Константина Юрьевича с пожеланиями приятного вечера и настроения отличного. Ну, и вы, друзья, можете нам прислать сообщение 988-291-1007. Час жизни.

0: подошв.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Ну, друзья, как вы уже догадались, в нашем эфире поздравлений и такого содержания сообщений из Дербента. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Зовут меня Рафига. От всей души хочу поздравить своего брата Руслана с прошедшим днем рождения. Отмечали мы этот день вчера, 15 августа. Хочется пожелать ему здоровья, счастья, радости и, конечно, долгих лет жизни. Подарите для него песню Саиды Эмира Арслановой «Красивые глаза».

0: «Красивые глаза», песня на лезгинском языке в исполнении Саиды Мирашлановой. Это был музыкальный подарочек в Дербент от сестры Рафиги брату Руслану. С прошедшим днем рождения вас от всей души поздравляет. И, конечно, желает здоровья, счастья, радости и долгих лет жизни. Ну что, у нас программа продолжается, друзья. Вы можете использовать любые площадки и отправлять нам сообщения, как делают наши слушатели. Итак, 988 МТС 291-1007. Пришло нам сообщение из Германии. Добрый вечер. Нет, тут написано «добрый день», но, судя по всему, разница в час. С Европой. Добрый день, Зухра. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотел бы попросить вас включить произведение группы «Роксет». Специально для девушки. Живет она в Дагестане, она особенная, и душа у нее открытая и чистая. Хочу пожелать от всей души счастья в жизни. Сейчас она слушает ваше радио и поймет, что это композиция для нее. Надеюсь, это внесет в ее душу хороший настрой. Данк еще. Ну что, всегда пожалуйста, друзья, мы радуем наших слушателей, и сообщения, конечно, так и приходят. Приятно, друзья, что вы слушаете нас на такой большой протяженности, несмотря на расстояние, все-таки мы с вами вместе.
1: Час желаний.

0: Дуэт Роксет в эфире радиостанции «Прибой» в программе «Час желаний». Это был музыкальный подарочек из Германии для таинственной незнакомки из Дагестана. Ну что, друзья, немного времени осталось до конца программы, ну а затем, конечно, хит-парад. Я думаю, что вы не пропустите это событие, но прежде 8-9-8-8-2-91-10-07 и спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Спасибо спонсору за поддержку. Ну, а пока вы пишете нам сообщение, отправляйте на любые платформы на номер 988-291-1007, я предложу вам новинку. Зубаржат Махачева «Ночь», так называется, новая песня на аварском языке.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Уфа, Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
7: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
8: Продолжается у нас программа, и есть у нас такого содержания сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишет вам тетя Тамара из Махачкалы. От всей души хочу поприветствовать сестренку Карину, которая прилетела специально из Санкт-Петербурга на юбилейный день рождения своей сестры. Поэтому с тем, что она прилетела, от всей души ее поздравляем. Все-таки нашла время для того, чтобы встретиться с родными и близкими, и все, чтобы было благополучно. А юбилейный день рождения у нас справляет сегодня сестренка, она же племянница, зовут ее Хаирбекова Джамиля Галимовна. Ей сегодня исполняется 40 лет. От всей души тетя Тамара из Махачкалы, а также все родные и близкие поздравляют вас с этим замечательным днем. И пусть дом будет полон тепла, уюта, веселья. Желают здоровья крепкого, удачи, успехов в поставленных задачах, и пусть все сбывается. Пусть будет как хочешь ты. И пусть жизнь будет яркой, насыщенной и, самое главное, счастливой. Подарите, пожалуйста, ей композицию в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения».

С днем рождения, Ирина Аллегрова. Сегодня это музыкальный подарочек для племянницы и в то же время для сестренки Хайрбековой Джамили Галимовны. С 40-летним юбилеем вас от всей души поздравляет тетя Тамара из Махачкалы, а также приветствует сестренку Карину с приездом из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Ну что, девочки, хорошего вам праздника и отличного настроения. И у нас в продолжении эфира вновь поздравления. Ну, тоже у нас с днем рождения. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Бишта селения. Вот не знали, дойдет до вас наше сообщение или нет, но хотелось бы сегодня поздравить свою сестренку с днем рождения. Ей исполняется 62. Зовут ее Курамагомедова Айшат. А поздравляет ее сестра Рабият. От всей души хочу в этот день пожелать. Пусть этот день рождения откроет для тебя новую страницу жизни, полную ярких красок и незабываемых моментов. Желаю тебе огромного личного счастья, успехов, материального процветания. И пусть рядом с тобой всегда будут люди, которые тебя любят и ценят. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, исполнения всех самых сокровенных желаний. Подарите, пожалуйста, для нее песню в исполнении Магомед Тамир Синдикова «Про родителей».

0: Вы не представляете, Зухра, пишут нам наши слушатели, сколько радости было и улыбок, улыбки на ее лице. Это был для нее неожиданный подарок. Сегодня Кура Магомедова Айшат, и Селения Бештати, души, с днем рождения поздравляла сестра Рабият. И желала, чтобы удача, успех шли рука об руку с тобой по жизни, а в душе всегда пусть царит радость, спокойствие и гармония. Да, друзья, сегодня нелегко всем тем, кто в горных районах. Конечно, приходится окольными путями добираться. Ну что, друзья, это временные препятствия. Самое главное, мы вместе с вами.
1: Час желаний.

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: На радио «Прибой» час желаний.
11: Не знаю, как вы, а я... Ой, я уже смотрю, время подходит к своему логичному завершению. Но кто-то наверняка успеет нам направить сообщение на номер 8-988-291-1007. Вот любые платформы, друзья, все три, просто даже смс-сообщение может прозвучать в нашем эфире. Главное, успеть это сделать. И вот следующее приветствие из Питера. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Пишет вам Ибрагим. Передаю привет всем-всем. Всем-всем. Но особенно хочу поздравить свою любимую супругу, зовут ее Роза. У нас юбилей совместной жизни, 22 года мы прожили вместе, и хочется пожелать ей всего самого хорошего за то, что она такая, какая есть. Благодаря ей в нашей семье царит гармония, благополучие и достаток. Поэтому желаю ей здоровья на долгие годы и терпения, а также любви близких людей. Пусть удача, успех, конечно же, будут с тобой. Ну, а я всегда рядом. Подарите для нас песню на даргинском языке.

0: надежда. «Оглянись» — именно так называется композиция Гамида Рамазанова. Сегодня она прозвучала для двух влюбленных, потому как 22 года — это бронзовая свадьба. Сегодня Ибрагима и Розу от всей души радиостанция «Прибой» поздравляет. Ну, Ибрагим, конечно, поздравляет в первую очередь свою супругу Розу. Написали они нам из Санкт-Петербурга. Ну, а мы поздравляем вас, двух прекрасных людей. Желаем хорошего настроения, отменного здоровья, замечательных друзей, дорогих подарков, радостных событий, атлетического телосложения, великолепного успеха, любящих сердец, ясного ума и юной души. Так что, друзья, продолжаем праздновать. А вот еще у нас пришло сообщение, не знаю, вот насчет подарка. Единственное, что могу обещать, то только через час, потому как впереди у нас программа «Хит-парад». Здравствуйте! Так начинается следующее послание. Сегодня у моей единственной доченьки день рождения. Доченька, правда, не знаю, как зовут, откуда тоже написали, но, по-моему, Джемиля. Доченька, хочу пожелать ей много-много здоровья, счастья, и поставьте ей, пожалуйста, красивую песню. А давайте все красивые песни в следующем часе будут специально для нее. Ну, а я напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: В Дагестане 18 часов.
3: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
4: Десятка популярных треков в чемпионате.
5: Слушай и болей за любимого артиста.
0: А в студии Зухра Камалова, друзья, на эту программу мы тоже пройдем с вами вместе. И да, сможете ли вы определить, кто будет на вершине успеха на этой неделе? Ну, давайте так, начнем с 10-й позиции, потому как лучшая десятка этой недели. Немного напомню о том, что с 5-го места на прошлой, на 10-е на этой. Это композиция, которая является не просто танцевальным хитом, это манифест обретения самоценности. Лирическая героиня трека заявляет: «Я бриллиант». Бриллиант. Жаль, но время твое истекло. Я засияю так ярко всем бывшим назло. Ну, вообще-то, в тексте метафора бриллианта раскрывается как внутренняя ценность, которая не зависит от чужого мнения. Песня, конечно, призывает не тратить время на тех, кто не способен разглядеть этот бриллиант и отличить его от простой бижутерии. Автором композиции стал хитмейкер Дима Лорен. Он давно называет Севиль своей музой. Именно ее образ и характер вдохновили его на создание этой песни. Ох, как, друзья, мне это нравится. Севиль, Артикасти, бриллиант. И это...
4: 10-е место.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Любовь, душевная ранимость и внутренние страхи, которые часто мешают искренней близости. Конечно, история о смелости открыть свою душу новому человеку, несмотря на внутреннюю тревогу. Кстати, о важности бережного отношения друг к другу Алсу напоминает. Ведь желание любить почти всегда соседствует со страхом ошибиться, обжечься. И, конечно, песня поддерживает тех, кто верит в настоящие чувства и ждет любви. Но самое главное — не обмануться, потому как чувства настоящие приходят к тем, кто продолжает в них верить. Ну, я думаю, что следующая композиция — это будет у нас 7-я позиция. Кстати, если песня Алсу «Три шага назад» 6 на 9 с прошлой недели, то Зомб и Нола по-прежнему 2 шага вперед с 10 на 8. Кстати, нестандартный взгляд на ситуацию. Мудрость, которую не всегда соблюдаешь, если любишь — отпусти. А наоборот, призыв бороться за свои отношения до последнего и не отпускать человека, если он действительно дорог. И это
1: 8 место.

0: Ани Лорак. Обожаю. Словно музыкальная открытка, короткая формула чувств, которые легко разделить с теми, кто важен. Конечно, романтический след здесь наблюдается, но все же эта композиция шире, делает нашу жизнь радостнее. Ну, например, встречи, объятия, путешествия, уютные вечера, свобода, солнце и близкие люди. И знаете, друзья, все многоголосной бэк-вокальной партии, создающей эффект живого хора, Ани Лорак записала самостоятельно. Она использовала разные тембры, манеры исполнения, вокальные техники. Это добавило треку глубины, насыщенного звукового объема и не зря с 8 на 7 позицию по сравнению с прошлой неделей. Ну что, мы продолжим.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
3: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Шестое место.

Не в титрах, когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

0: не просто красивая легенда возрождения, а история о выборе продолжать жить и действовать после момента, когда казалось бы, что все завершилось. Конечно, не отрицать свою боль, а пройти через нее и стать совсем сильнее, честнее и более свободнее. Конечно, чтобы человек находился в своей внутренней темноте, но, услышав эту песню, почувствовал, что он не разрушен, а просто меняется, перерождается и становится гораздо сильнее. Баста, Полина Гагарина, Феникс, это была 6-я позиция. Если сравнить с прошлой неделей, то 7-й позиции на строчку выше. Ну а следующее с 3-го места на 5-е. Я думаю, что многие, если помнят, на прошлой неделе это так называемое звуковое письмо тому, кого нет рядом. И он представляет собой манифест тихой тоски. Нет, конечно, сюжета о громком расставании, только честное описание чувств, которое возникает после того, как просыпаешься без человека, с которым весь мир казался другим. Стас Пьеха, «Таю» и...
1: 5-е место.

0: Любой и любовь, которая принимает человека целиком, без условий, искренность, и о том, что важно ценить каждое мгновение рядом с близкими, поддерживать друг друга и наполнять жизнь любовью, пока это возможно. Конечно, немного грустная песня, ну и, по крайней мере, есть такие эмоции, как глубокие, теплые, немного драматичные чувства, любовь, которая не ставит условия, и самое главное, я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я рядом с тобой. Это у нас была четвертая позиция. Зара, ты мне нужен на любой с прошлой. Четвертый сохранил свое место. Ну и далее.
1: А вот и тройка самых популярных.
0: Ну и на прошлой неделе это тоже была тройка лучших, хотя была первая позиция — Стас Михайлов и Имин. В жанре, знаете, такая вот шансон, тревожно немного. И самое главное, тут еще и роковые композиции, которые дополняют и делают эту композицию, ну, по крайней мере, той, что символизирует разлуку. Ну, а фраза «плачут небеса» усиливает ощущение тоски и безысходности. Конечно, классический шансон с рок-гитарой, эмоциональное исполнение артиста — все это превращает песню в мощную мелодраму. И это у нас достойное
1: третье место.
0: «Вокзалы одиноких душ», Стас Михайлов и Эмин.

0: Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста. Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Второе место.

Она старается экспериментировать со звучанием, в том числе работая с Димой Армой, при этом сохраняя свой узнаваемый авторский почерк. Эльвира Т. И, конечно же, в свой день рождения она выпустила этот трек, как обещание себе самой.

0: никогда не останавливаться. Ну, вы, наверное, заметили довольно энергичный трек. В нем чувствуется роковое звучание, активно звучат живые гитары, есть самый драйвовый, мощный посыл. И это у нас была вторая позиция на этой неделе. Ну что, мы подошли к тому, чтобы определить лидера, но прежде оглянемся назад.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. 10 место.

0: Стоп, стоп.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Ну вот, друзья, мы перешли к той самой категории, когда будем определять лидера. Екатерина Чепик, выступающая под лаконичным сценическим псевдонимом Чепик, яркий пример того, как талант может прорваться сквозь наслоение бытовых профессий, жизненной рутины и следовать внутреннему зову. Имя певицы стало синонимом новой искренности. На российской поп-сцене она не просто исполняет треки, а транслирует истории, в которых миллионы слушательниц узнают себя. И сегодня артистка уверенно занимает нишу между ностальгическим ретро-звучанием и актуальными трендами. И не хочет останавливаться на месте, даже обещала, что каждый месяц будет выходить новая песня. Ну что, дождь за окном? Ну, или в душе? Неважно. Ведь это новый релиз «Мокрые облака», который идеально подходит под сегодняшнее настроение.
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: любовь не терпит объяснений, ей нужны, конечно, поступки. И если даже мы ищем человека, который будет поддерживать нас всю жизнь, даже и не понимая, что он всегда рядом. «Мокрые облака» и «Чепик» — это у нас была первая позиция. Что изменится в раскладе хит-парада на следующей неделе, в следующее воскресенье, друзья, нам неведомо. Будем наблюдать, будем констатировать факты. Ну, вот на этой ноте, друзья, и я попрощаюсь. В студии была Зухра Камалова. Хочется вам пожелать приятного воскресного продолжения дня. Ну, кстати, выходной наш быстротечен, а прям да, невозможно это нам понять. Уют вам воскресный вечер. Пусть входят в дом добро и счастье, уходит прочь беда, не Настя. Но радиостанция «Прибой» все будет рядом. Всего вам доброго, пока.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
3: Реклама на радио.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

бокал. Вином мой полон, в душе вопросов омут. Зачем весной цветет, а осенью все увядает? Зачем же?

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получите

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Истлех,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.

0: Аварская поговорка.
1: Анг бихарасулгуру курасулбукуна.
2: Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал.
0: Радиоприбой.
3: Радиоприбой. Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Олова тишин, урхназикадиву.
2: Быстрая река до моря не доходит.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: канал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Помни, что было.

Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

судьбы. Нет, теперь ты я, только мы. Было это давным-давно, развела нас с тобою судьба.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

В Дагестане 23 часа.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Жена одного бедного мужчины готовила масло, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина придавала маслу форму круга весом 1 килограмм. Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему масло, и решил взвесить купленные круги. Оказалось, что каждый из них весил не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину. На следующее утро, когда тот самый бедняк снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал: «Больше не приноси мне свое масло, я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик. Ты мне говорил, что каждый круг масла весит ровно килограмм, а на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить». Бедолага заметно скис, потупил взгляд и сказал: «Хозяин, у нас нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и взвешивали масло. Всегда помни, что твоей мерой будут измерять и тебе».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

по кнову, но все знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю, если летаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: есть жажда этого лета раствориться в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, Радио Прибой.
2: Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me, and I wanna just create things, but the longer

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру